0: весомая лужа и круги по воде.
1: Круги по воде.
0: Монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепки и дать исторических истин. Долгий ящик ожидая себя. Перерыв на старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов, пережеванных слов.
0: Живописные поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.

котором сопли, бегутом страха, мысли бегутом мяка, те, кто выгорят, и зеркала кабакет.

0: ночи навороченную попутня. И веселые картинки сыны помои. И весомые лужи и круги по воде.
1: Круги по воде.
0: Монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепкий янтарь исторических истин. Долгий ящик ожидания себя. Перерыв на старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных
1: слов, пережеванных слов,
0: живописные поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.

0: Деревни,
1: деревни,
0: деревни,
1: деревни,
0: деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни, деревни,

все год от страха, мысли бегут от смеха, детство выгонят, и зеркало к воде.

вытащи лавину самых разных вещей. От гранитных постаментов до святых мощей. Ядовитых лещей до чудесных ключей. Чудесных ключей для любых дверей. И непролазных чащ непробиваемых стен.

0: пиши навороченную азбуку дня. И веселые картинки с помой. Где весомые лужи и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах и дрейфующие льды, цепки и даль исторических истин, долгий ящик ожидая себя, перерыв на старое,
1: за старое.
0: Траурной бабочки весомый полет, скрипучие гербарии немыслимых слов,
1: немыслимых слов,
0: оглушительная доза неземной тишины, угольная пыль пережеванных слов,
1: пережеванных слов, пережеванных слов,
0: живописные поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.